0: Клепарио. Все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич на Тбилисийски 49.
1: Тко се дела!
2: Отпадком даємо ново življение. Dinos.si.